0: Тату, кабарет, ани мрумру.
1: Сон вакация. Солнце греет, как хута. А то Радио Плюс. Лето и ностальгинута.